радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты, любовь без памяти, вселенная, кинолента, мой выпускной и наш

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%. В то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7 место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержка и развитие зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и поддержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити. Летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Это заявил в четверг глава МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой.

0: военной и гуманитарной помощи Украине. Второй пункт предполагал поставку крылатых ракет «Таурус» из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме. Пятый предусматривал размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет «Патриот» PAC-2 и ее передачу Украине. Согласно данным, опубликованным на сайте Бундестага, 79 парламентариев проголосовали за, 510 против, один депутат воздержался. Как отмечал президент Владимир Путин, применение Киевом ракет «Таурус» не повлияет на ход боевых действий, но нанесет ущерб отношениям России и Германии. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт. Комитет семей и воинов Отечества планирует запустить новый проект, в рамках которого молодежь, которая отправляет письма на фронт, будет получать ответные письма от бойцов СВО, сообщила руководитель комитета Юлия Белихова. По ее словам, у каждого ребенка будет дома бумажное письмо от бойца СВО, которое будет передаваться из поколения в поколение, которое он будет хранить. В этом году Комитет семей и воинов Отечества запустит проект «Связующая нить народов России», в рамках которого организатор хотят показать многонациональность страны через героизм разных поколений, через разные семейные истории. Половина россиян, 50%, считает крепкую семью наиболее важной для себя ценностью. Это сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в рамках своего выступления на Всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца». Согласно результатам опроса, 42% опрошенных считают наиболее важной для себя ценностью справедливость, 16% – историческую память и преемственность поколений, а 10% – милосердие. Среди всех опрошенных ценность крепкой семьи вышла на, безусловно, первое место с существенным опережением. Каждый второй назвал именно ее. 76% опрошенных согласились с тем, что одной из важнейших и необходимых целей для человека является создание семьи, рождение и воспитание детей, тогда как только 17% россиян убеждены, что времена поменялись и в жизни создание семьи не столь уж и важно. Всероссийский интернет-опрос был проведен с 29 июня по 1 июля среди 1699 россиян старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 75.93. Курс евро 86.59. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%. В то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7 место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержка и развитие зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и поддержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: фільм. Реклама на радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я говорю, опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушиться вокруг. Будь с водой, бо

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин, отмечая новые предложения Украины по урегулированию конфликта, подчеркнул, власти России поддерживают переговорные контакты с противоборствующей стороной и внимательно относятся к каждому предложению выхода на мирный трек. Однако Москва предельно четко обозначила готовность к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Президент добавил, должны учитываться договоренности Иванкуриджа, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин назвал в числе условий прекращения огня и начала переговоров с Киевом, вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской области, также Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, признание данных регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины

0: до 14,25%. Это уже 9-е подряд уменьшение ставки. Свое решение Центробанк объяснил тем, что российская экономика вновь растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 24 июля. Россия начала импортные поставки нефтепродуктов. Планируется ежемесячно закупать около 400 тысяч тонн бензина за рубежом. Такие объемы частично смогут покрыть дефицит на внутреннем рынке. ВОЗ направлен на поддержание сезонного спроса в сельском хозяйстве и сглаживание дефицита в отдельных регионах. Правительство уже проработало возможность скидок на железнодорожные тарифы для обеспечения условий импорта. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту бензина. Помимо мер стабилизации на государственном уровне, каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки газом и электричеством. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка уже в ближайшее время, но радикально ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. Агропромышленный комплекс по итогам ушедшего сезона продолжает уверенно развиваться, что подтверждается объемами зерна и растительного масла, а также мяса, рыбы, сахара и картофеля, которых произведено больше, чем ожидалось. Для повышения устойчивости сельскохозяйственной отрасли правительство приступило в прошлом году к реализации 4 федеральных проектов, задача которых – повышение технологического уровня сектора экономики. Уже сейчас зафиксировано увеличение производства отечественных ветеринарных вакцин, помимо этого выпуска ферментов, пищевых и кормовых добавок, а также других вспомогательных средств. Студенты средних и высших учебных заведений имеют сегодня возможность пройти практику на предприятиях агропромышленного комплекса. Почти 6 тысяч специалистов и преподавателей прошли программу повышения квалификации, что позволит готовить новых специалистов для агропрома с учетом запросов отрасли. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области, задуманный Киевом и его кураторами. Установлен гражданин России, которого планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный. Целями были самолеты, инфраструктура объекта и личный состав. Для атаки противник хотел задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, оснащенных килограммом взрывчатки. Теракт удалось предотвратить благодаря обращению предполагаемого исполнителя в ФСБ после получения предложения от украинских спецслужб. А суд в Москве арестовал 30-летнюю женщину за перевод 15 тысяч рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Максимальное наказание по статье 205 «Содействие террористической деятельности» – это пожизненное лишение свободы. Силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Подразделения ПВО группировки «Север» с начала июля уничтожили более 35 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ на Харьковском направлении, сообщает РИА Новости. Операторы беспилотных систем южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину с личным составом ВСУ, а также два наземных роботизированных комплекса боевиков ВСУ на Славянском и Константиновском направлениях. Мошенники вовлекают россиян в дроперство. Они предлагают жертве легкую подработку с гарантированным доходом. Для этого злоумышленники просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту, через которую в дальнейшем будут совершаться так называемые ошибочные переводы, и просить вернуть деньги на другой счет. Вдобавок аферисты обещают доплату за привлечение друзей. Чаще всего предложения о такой подработке приходят через всплывающие окна и объявления в интернете, рассылки по электронной почте, а также различные соцсети и мессенджеры. В МВД порекомендовали обращать особое внимание, если незнакомцы просят перевести деньги от вашего имени, требуют доступ к карте или приложению, ведут только переписку без звонков и постоянно подгоняют, ссылаясь на срочность.

0: называется патологический процесс в организме, однако выгорание может спровоцировать развитие других тяжелых патологий. Оно ведет к развитию цинизма и деперсонализации, к когнитивному снижению и росту числа ошибок. При этом винить во всем работодателя нельзя. Выгорание – это всегда взаимодействие между средой и личностью, добавила Махова. Курс доллара на сегодня 75.93, курс евро 86.59. На этом наш выпуск новостей завершен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%. В то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7 место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержкой развития зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и поддержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва решительно ответит всеми силами и средствами на агрессивные действия в свой адрес. Ответ будет разрушителен для инициаторов таких действий, заявили в МИДе цитата. Подобные авантюрные замыслы и их реализация будут иметь далеко идущие последствия, предупреждением, что ответ на агрессивные действия в отношении нашей страны будет решительным и разрушительным для их инициаторов. Оставляем за собой право отвечать на угрозы в наш адрес всеми имеющимися силами и средствами, сказали «Известиям» в Департаменте информации и печати МИДа России, комментируя помощь НАТО киевскому режиму. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста. Согласно документу, ведомства рекомендуют ограничивать использование цифровых технологий с учетом возраста ребенка. Так, для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такими как подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей 2-3 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, для детей 3-7 лет – 1 часа в день, а для детей 7-11 лет – 1,5 часов, для подростков 11-16 лет – не более 2 часов в день. Важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. Все российские аэропорты с сентября должны быть оснащены медицинскими пунктами по единому стандарту, где помощь смогут получить не только пассажиры и сотрудники авиагавани, но и встречающие с провожающими, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Оказывать медпомощь должны будут всем пассажирам, встречающим, провожающим, сотрудникам, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей к нему территории. При этом депутат отметил, что задача такого медпункта – оказывать первичную медицинскую, в том числе неотложную помощь. Если случай серьезный, то медики вызовут скорую, продолжая оказывать необходимую помощь до приезда бригады. При этом, если человек, который нуждается в помощи, сам не может дойти до медпункта,

0: Бангкока и Джанхот. Интерес туристов к этим курортам вырос на 15% по сравнению с прошлым летним сезоном. Также новой точкой притяжения для отдыхающих стало побережье Азовского моря. Курс доллара на сегодня 75.93, курс евро 86.59. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку у Киева нет желания мирного урегулирования. Москва подчеркивает, в настоящее время создается зона безопасности на фоне очевидных стремлений Киева к эскалации конфликта. Пособники вороватого киевского режима из числа европейских элит всячески этому способствуют, закрывая глаза на неприкрытый террор и нарушение всех международных конвенций. При этом Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент России Владимир Путин ранее заявил, мирного урегулирования украинского конфликта необходимо достигнуть как можно раньше. Глава государства напомнил, российская сторона многократно выступала с инициативами строительства новой, справедливой и надежной системы европейской и глобальной безопасности. Правительство делает все необходимое для обеспечения загрузки мощности нефтеперерабатывающих заводов, также производства топлива в достаточном объеме. Как сообщили в Кабинете министров, в России достаточно объемов переработки топлива. Власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы, при этом Федеральной антимонопольной службе поручено пристально следить за ценами на топливо и при необходимости строжайшим образом реагировать на выявленные нарушения. Отмечается, некоторые перекупщики, используя ситуацию на рынке топлива в стране, получают дополнительную прибыль и максимально повышают цены. В числе мер по преодолению складывающейся ситуации введен запрет экспорта бензина и дизеля из России. Это позволит добиться стабилизации стоимости и увеличения обеспечения внутреннего рынка. 15 июля – крайний срок уплаты НДФЛ. Если подана декларация 3 НДФЛ за ушедший год суммы налога к уплате, то ближайшая среда – последний день, когда ее можно погасить без штрафов и пений. Деньги нужно зачислить на единый налоговый счет. Платить можно частями. Главное – успеть закрыть всю сумму долга до этой даты. Если не успеть, с 16 июля надзорное ведомство начнет начислять пени. Декларацию и сам налог необходимо подавать тем, кто получил доходы, с которых никто не удержал НДФЛ. Например, не было работодателя. Чаще всего это продажи имущества, квартир, машин, дач, которыми владели меньше минимального срока 5 лет. Также налог необходимо платить с доходов от сдачи жилья в аренду, дорогих подарков от неблизких родственников, например, недвижимости, акций или автомобилей, или выигрышей в лотерею, казино, помимо этого зарубежных доходов. Россияне готовятся к переходу на бензин Евро-3, а сервисы к ремонту их автомобилей. Согласно отраслевым данным, в России спрос на топливные присадки вырос от 10 до 30%. Автомобилисты стали активнее искать и приобретать такую продукцию после того, как в начале июля правительство официально разрешило оборот топлива стандарта Евро-3 до конца нынешнего года. Пока эксперты предостерегают от такого самолечения, а покупатели присадок зачастую жалуются на качество продукции. Сервисы же, в свою очередь, готовятся к наплыву машин на ремонт. По их мнению, это может произойти, если ситуация не изменится в течение полутора месяцев и более, и водителям придется длительное время использовать такое топливо. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку у Киева нет желания мирного урегулирования. Москва подчеркивает, в настоящее время создается зона безопасности на фоне очевидных стремлений Киева к эскалации конфликта. Пособники вороватого киевского режима из числа европейских элит всячески этому способствуют, закрывая глаза на неприкрытый террор и нарушение всех международных конвенций. При этом Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент России Владимир Путин ранее заявил, мирного урегулирования украинского конфликта необходимо достигнуть как можно раньше. Глава государства напомнил, российская сторона многократно выступала с инициативами строительства новой, справедливой и надежной системы европейской и глобальной безопасности. Правительство делает все необходимое для обеспечения загрузки мощности нефтеперерабатывающих заводов, также производства топлива в достаточном объеме. Как сообщили в Кабинете министров, в России достаточно объемов переработки топлива. Власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы, при этом Федеральной антимонопольной службе поручено пристально следить за ценами на топливо и при необходимости строжайшим образом реагировать на выявленные нарушения. Отмечается, некоторые перекупщики, используя ситуацию на рынке топлива в стране, получают дополнительную прибыль и максимально повышают цены. В числе мер по преодолению складывающейся ситуации введен запрет экспорта бензина и дизеля из России. Это позволит добиться стабилизации стоимости и увеличения обеспечения внутреннего рынка. 15 июля – крайний срок уплаты НДФЛ. Если подана декларация 3 НДФЛ за ушедший год суммы налога к уплате, то ближайшая среда – последний день, когда ее можно погасить без штрафов и пений. Деньги нужно зачислить на единый налоговый счет. Платить можно частями. Главное – успеть закрыть всю сумму долга до этой даты. Если не успеть, с 16 июля надзорное ведомство начнет начислять пени. Декларацию и сам налог необходимо подавать тем, кто получил доходы, с которых никто не удержал НДФЛ. Например, не было работодателя. Чаще всего это продажа имущества, квартир, машин, дач, которыми владели меньше минимального срока 5 лет. Также налог необходимо платить с доходов от сдачи жилья в аренду, дорогих подарков от неблизких родственников, например, недвижимости, акций или автомобилей, или выигрышей в лотерею, казино, помимо этого зарубежных доходов. Россияне готовятся к переходу на бензин Евро-3, а сервисы к ремонту их автомобилей. Согласно отраслевым данным, в России спрос на топливные присадки вырос от 10 до 30%. Автомобилисты стали активнее искать и приобретать такую продукцию после того, как в начале июля правительство официально разрешило оборот топлива стандарта Евро-3 до конца нынешнего года. Пока эксперты предостерегают от такого самолечения, а покупатели присадок зачастую жалуются на качество продукции. Сервисы же, в свою очередь, готовятся к наплыву машин на ремонт. По их мнению, это может произойти, если ситуация не изменится в течение полутора месяцев и более, и водителям придется длительное время использовать такое топливо. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%, а в то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7-е место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержкой развития зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и подержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не найти.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

ты даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Эта песня о тебе. Yeah.

красивая. И в этом вся твоя сила. Не забывай.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.